0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 13 траўня.
4: Выбары ў КР. Чаму падрадчыкам абралі кампанію, заснаваную былымі грамадзянамі Расіі?
6: І да, как у многіх кампаній сегодня ёсць как бы какие-то основатели, которые когда-то родились в России, но если они уехали из России, если они в 22-м году публично признали, что они за Украину и прекращают работать на российском, белорусском рынке, как бы, то для нас это показатель хорошей прозрачности и честности кампании.
5: Дональд Трамп упершыню за 9 гадоў паляцеў у Китай.
7: Трамп прилетает в Пекін, прилетает туда крайне ослабленный, в очень непростых для себя условиях.
4: Змітер Лукашук читає газети з Аліною Харисовою.
8: Гэта я кажу для всіх тих глядачів, які читають ось пул першого і думають, ого, там написали у BBC про Лукашенко.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: 12 траўня пасля доўгай масіраванай хакерскай DDoS-атакі запрацавала платформа для галасавання на выбарах у каардынацыйную раду чацвёртага склікання.
2: Напярэдадні галасавання з'явіўся артыкул у выданні «Наша Ніва». Там ставілася пад сумнеў рэпутацыя кампаніі «Самсап», падрадчыка для праверкі пашпартоў на выбарах. Кампанія адправіла рэдакцыі мэйл, у якім раскрыла асобу сваіх бенефіцыяраў, яны ўсе грамадзяне Ізраіля.
1: Мы яшчэ раз катэгарычна адмаўляем любую сувязь паміж Самсап і расійскай дзяржавай, расійскімі спецслужбамі або расійскімі ўзброенымі сіламі, сцвярджае прадстаўнік кампаніі.
2: У эфіры Еўрарадыё наша журналістка Марыя Калеснікава пагаварыла з Аленай Прыходзька, якая ўзначальвае ЦВК па выбарах у КС, а таксама з Паўлом Ліберам. Ён распрацоўваў прыкладанне для галасавання.
1: Яны паразважалі пра тое, чаму пытанні да бяспечнасці платформы ў журналістаў з'явіліся толькі пад пачатак галасавання. Ну і, вядома, адказалі на пытанне пра тое, наколькі ўдзел у галасаванні бяспечны.
2: Давайте паслухаем.
3: Давайте вось з самага пачатку гэтай сітуацыі пачнем разбірацца. І тут пытанне адразу ад нашага гледача. Публікацыя нашай Нівы з пытаннямі да правайдэра Самсап з'явілася менш чым за дзень да пачатку галасавання. Як вы лічыце, чаму такая інфармацыя з'явілася менавіта пад пачатак галасавання і ці было гэта адмыслова? Алена, пытанне да вас.
4: Слухайте, ну, у мяне, канешне, няма адказаў, я не працую ў нашай Ніве, і яны не камунікавалі падчас напісання гэтага артыкула ні з кім з сябраў камісіі, і, наколькі вядома, з Паўлом Ліберам таксама ў апошні момант яны не камунікавалі. Вось, таму я так наўпрост, канешне, не адкажу, чаму гэта з'явілася зараз. Тут хутчэй да іх пытання, але чаму яны не спраўдзілі інфармацыю, а выдалі гэта так на гара. Вось тут у мяне, канешне, пытанне, можа, яны хацелі паспець, я не ведаю, прадатвараць беду, ці што. Вось, але тут хутчэй пытанне, ну, да іх, чым яны накіраваліся, і ўвогуле, адкуль у іх гэта інфармацыя з'явілася, як яны гэтую тэму пачалі распрацоўваць, як доўга яны працавалі над ёй, ну, у мяне шмат пытанняў таксама.
3: Павел, для вас тое, што здарылася з кампаніяй, з пытаннямі да кампаніі верыфікатара, было такой нечаканасцю?
5: Это было неожиданностью, потому что как раз-таки к кампаніі верыфікатару у нас было менш усяго вопросов. И я уже пояснял, почему, потому что достаточно крупная кампанія. И в данном случае у меня нет особо претензий к нашей Ниве. Ну, то есть журналисты, безусловно, хотели сделать свою работу. Как бы плохо, что они не поговорили с компанией Самсап. Плохо, что они опирались на статью, которая там была признана судом как бы недействительной. То есть я думаю, что в данном случае просто спешка породила какую-то неаккуратность, и в итоге появилась, как бы, с одной стороны, достаточно серьезная статья с обвинениями, с другой стороны, практически на следующий день как бы опровержение вот самой компании Самсап, которую опубликовала наша Нива. При этом очень важно, что часть вещей действительно были значимыми, да, то есть, как бы, например, наша Нива указала на утечки, мы пояснили, что это были за утечки, или наша Нива показала на российское происхождение основателей, мы действительно взяли время перепроверить эту историю. Ну, то есть, я думаю, что эта история, безусловно, могла бы быть более спокойной и этичной, и более профессиональной, как мне кажется, но в любом случае я особого вреда в ней не вижу, кроме того, что мы там потеряли какое-то количество времени на то, чтобы все перепроверить, отложить запуск, ну и какое-то количество нервов, чтобы, безусловно, поотвечать на все вопросы, успокоить людей и прочее.
3: Ну, бачыце, запуск вы адклалі, і калі ўжо ўсё было гатова да запуску, пачалася вось гэтая масіраваная DDoS-атака. Ці можна падрабязней пра яе, як гэта было арганізавана, колькі, напрыклад, рэжым мог умоўна выдаткаваць на гэта грошы?
5: Слушайте, на самом деле сама атака началась даже не к 21:00, она началась чуть-чуть раньше, и, соответственно, она была достаточно массированной, ну, то есть, как бы, мы насчитали там более, ну, почти 2 миллиона запросов, которые пошли на там платформу «Три слоны», по-моему, 1.3
3: миллиарда,
5: не миллион, миллиарда, да, 1.3 миллиарда, которые пошли на саму платформу. И я думаю, что задачей было как раз-таки всю эту историю замедлить, соответственно. Ну, потому что когда, к сожалению, совпало, что атака началась ровно в тот момент, когда мы решили дополнительно проводить тестирование, соответственно, это все пришлось сделать под этой нагрузкой. Условно говоря, там одним глазом тестировать, вторым глазом там создавать правила. Потому что проблема таких атак не столько в том, что они влияют на отказоустойчивость системы, сколько в том числе в том, что они выедают деньги. И, к сожалению, современная борьба с DDoS-атаками – это борьба денег против денег в том числе. И режим эти деньги тратить готов, они у него есть. У нас денег, к сожалению, гораздо меньше, и брать там их неоткуда. Поэтому как бы, нужно очень эффективно реагировать и отрабатывать стратегию, чтобы не уйти в минус, и при этом параллельно там, заниматься тестированием системы. При этом, на наше счастье, мне кажется, мы не ожидали таких массированных угроз, я скажу честно, потому что в прошлый раз тоже были там атаки, но они были там несущественные, там 10 миллионов запросов, там 12 миллионов запросов. То есть, соответственно, в этот раз еще в апреле, когда начали атаковать три слоны, мы увидели, что объемы возросли многократно, режим готов тратить на это деньги. И мы в том числе стали пересматривать, окей, а под такой нагрузкой, если компоненты платформы, которую мы хотим оптимизировать, нам пришлось оптимизировать подходы к серверной части платформы, а комиссии пришлось это перепроверять, потому что мы не можем просто как технический партнер что-то сделать, и потом как бы комиссия это просто примет. Да? Комиссии нужно убедиться, что это работает как нужно. И вот вся эта цепочка каких-то факторов и стала причиной основной задержки. С точки зрения трат, ну вот когда мы оценивали апрельские потенциальные траты, у нас это гипотетически доходило там до 50-60 тысяч долларов. Почему мы считаем, что это дорого, хотя обычно DDoS-атаки дешевые? Мы это видим по характеру трафика, что это трафик не с популярных каких-то ботнетов, который легко отсекается с современными клауд-провайдерами. Почти половина этого трафика проходит через щиты CloudFront, Cloudflare, и, соответственно, это значит, что он идет, как правило, с мобильных ферм, то есть с мобильных устройств, с десктопных устройств. И дальше, соответственно, это, опять же, вопрос денег. У кого есть деньги, те могут купить такие фермы, которые, постоянно меняя IP-адреса, эмулируют настоящие мобильные телефоны для того, чтобы, соответственно, популярные клауд-щиты их пропускали. И вот эта гонка, как бы, она непрерывная, поэтому как бы, в ближайшее время, я думаю, что мы не расслабимся до конца выборов, потому что вот одна волна сейчас вроде бы стихла, мы сейчас ожидаем вторую сразу после начала выборов. Поэтому пока что вот мы находимся в режиме постоянной готовности. И, как правило, волны до этого они активно начинаются ночью, чтобы ты за этим не следил, и чтобы ты. Ну и поэтому у нас сейчас еще такой режим, когда мы там ночью просыпаемся, смотрим, что происходит. Ну, то есть беспокойное время, я бы так сказал.
1: Але чаму ўсё ж з усіх кампаній Лібер выбраў менавіта тую, што была заснаваная грамадзянамі Расіі, якія пераехалі ў Ізраіль і цяпер ужо сталі грамадзянамі Ізраіля?
2: Давайте паслухаем, што адказвае на гэта сам Павел Лібер.
5: Вопрос правильный, как бы давайте разделим его, кстати, на две части, потому что многие люди почему-то считают, что у нас было очень много времени на то, чтобы все сделать. Но это, к сожалению, не так. То есть, несмотря на все рекомендации, что там разработку нужно было начинать там, за 8 месяцев до выборов, в итоге все началось за 3, когда были приняты финальные решения. Поэтому не так, чтобы было много времени как бы все делать. Да? Второе, когда мы выбирали компанию, в прошлый раз мы работали с компанией Verif, как бы, и в целом компания была неплохая, но поскольку мы с ней уже работали, мы понимали, что за 2 года там режим может пытаться найти к ним какие-то, как бы, соответственно, подходы, и мы принципиально хотели другого провайдера. И когда мы смотрели на другого провайдера, мы выбирали между разными компаниями. Была компания SamSub, была компания Onfido, была компания Regula, которая еще хуже, чем SamSub в плане российскости производителей.
4: И белорусскости.
5: Да. Там так само было. Очень важно было смотреть тут не на происхождение, как бы, а на какие-то более основательные профессиональные факторы. Позиция компании на рынке, признание компании на рынке, те сертификаты, которыми она обладает, потому что сертификаты гарантируют международный аудит. Соответственно, компания не может пользоваться российским софтом, сливать данные в Россию, пройти при этом как бы международный аудит. Да, то есть, соответственно, как бы мы руководствовались набором как бы все-таки каких-то общепризнанных профессиональных факторов. То есть, и да, как у многих компаний сегодня есть как бы какие-то основатели, которые когда-то родились в России, но если они уехали из России, если они в 22-м году публично признали, что они за Украину и прекращают работать на российском, белорусском рынке, как бы, то для нас это показатель хорошей прозрачности и честности компании. Ну, и опять же, у них большая клиентская база, у них есть крупные бренды как бы в клиентах, поэтому мы исходили здесь исключительно из синтетических факторов.
1: Ну, а голосование протягивается ранком 13 травня, а не глядячи на все складанности, на выборах УКР уже проголосовали каля 500 белорусов.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Дональд Трамп упершыню за 9 гадоў паляцеў у Кітай.
6: Трамп прилетает в Пекін, прилетает туда крайне ослабленный. Очень непростых для себя условия.
2: Дмитр Лукашук читает газеты с Алиной Харисовой.
7: Это я кажу для всех тех глядачоў, якія читают пол першага и думают, ого, там написали у BBC про Лукашенко.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Дональд Трамп паляцеў у Кітай. Ён не быў там з 2017 года. Візіт, які планаваўся ўжо некалькі месяцаў, адкладалі праз гандлёвую вайну і рэгіянальныя канфлікты.
2: «Мы і Кітай – дзве звышдзяржавы свету», – заявіў прэзідэнт США перад вылетам. Цікава, а дзе тут месца для Расіі?
1: Тэмамі для перамоваў з Сі Цзінпінем будуць у тым ліку Венесуэла, Іран і Украіна. Ну, тут вядома і Расія.
2: Напярэдадні Трамп у сваім стылі пачаў прагрэў аўдыторыі, каб тая загадзя рыхтавалася сачыць за тэмамі, якія будуць абмяркоўваць. Напрыклад, апублікаваў карту, на якой Венесуэла выяўлена як 51-й штат США. А таксама сказаў, што ніякіх таемных дамоўленасцяў з Пуціным не мае.
1: Дык пра што ён будзе казаць у Пекіне? Ці намячаецца нейкае новае сяброўства паміж США і Кітаем? Давайце паслухаем, як журналістка Еўрарадыё Марыся Вайтовіч абмяркоўвае гэтую тэму з гісторыкам і палітычнай аглядальніцай Розай Турарбекавай.
3: Сам візіт Трампа ў Пекін, ён выглядае не як нейкая пратакульная такая сустрэча, а як десант таких технологічных королёў, так, на борце Ілон Маск, наприклад, так, кіраўнік Віда, ми бачимо спробу вибудувати новий сусветний некий парадок про бізнес. Перед вилітом Трамп зробив гучні заяви про близьке закінчення війни в Україні і обверг таємні домовленості з Путіним. Тим часом Пентагон підлічує страти. Війна з Іраном уже коштувала Злученим Штатам 29 мільярдів доларів. Це не стане жадання Трампа ось закрити український кейс, просто спробує визволити ресурси для супростояння, да, з Іраном і Пекіном.
4: Ну, ведаеце, насамрэч, з майго пункту гледжання, канешна, гэта ўсё мы можам разглядаць у іншым треугольніке, вялікім треугольніке адносін паміж Злучанымі Штатамі, Расіяй і Кітаем. Вось, і таму у гэтым треугольніку, ну, это так званы стратэгічны треугольнік, у гэтым стратэгічным треугольніку ясна, якая была стратэгія Трампа спачатку, вось гэтага срока, это адцянуць Расію ад Кітая, з тым, щоб Кітай стаўся адзін. Вот. Тому вот ему было потребно скончивать вот эту войну, как ему кажется, ненужную войну, да, с Украиной, и заняться уже Россией, то есть перетянуть Россию на свою сторону, привлечь ее там, я не знаю, какими-то там хорошими там бизнес-планами и так далее и тому подобное. Но не получается. Не получается, потому что война не заканчивается. Вот. И Украина не слушается. И Украина не хочет сделать то, что хочет сделать Трамп. Очень быстренько заключить мир, отдать Донбасс России. Вот. И на этом закончить войну. С тем, чтобы Россию как бы втянуть в свою орбиту, я про администрацию Трампа, и оттянуть ее от Пекина. Не получается. По календарю у них ничего не выходит. Вот. Поэтому тут он еще и втянулся в эту авантюру с Ираном, которую ее отчасти втянул и Израиль. Ну, как бы администрация США – это не подросток, который не может отвечать за свои действия. Это все-таки взрослые люди, они сами втянулись в это дело. И они, Трамп прилетает в Пекин, прилетает туда крайне ослабленный, в очень непростых для себя условиях, невыгодных для себя условиях. Контекст отношений таков, что Соединенные Штаты сегодня не могут добиться того, чего они хотят добиться от Ирана. И они думают, что они в краткосрочной перспективе не смогут этого сделать. Вот. Плюс ко всему, ну, понятно, что технологически на сегодняшний день Китай уже сам по себе является достаточно автономным, поэтому попытка Трампа продемонстрировать технологическую мощь через этих энных персон, Маска, еще там кого-то, еще кого-то, ну, это было бы актуально, наверное, лет 5-10 тому назад, сейчас это уже не настолько актуально. Эта демонстрация, она как бы запоздала, с моей точки зрения. Это не потому, что я люблю Китай, не потому, что я разделяю китайскую, там, я не знаю, политическую, технологическую модель. Иногда меня, мои наши слушатели, не очень хорошо понимают. И я просто констатирую объективно, как эксперт. Это уже опоздание. Вот. Первое, второе, геополитические ситуации сейчас невыгодны для Трампа, и они там будут обсуждать в первую очередь Иран. Вот. И это в первую очередь в этом будет заинтересован, конечно, и Китай. Почему? Потому что Иран является поставщиком энергетических ресурсов для Китая в том числе. Вот. Про цены на нефть это уже отдельный как бы разговор. То есть в общем и целом визит Трампа в Пекин и ведение переговоров с позиции силы, как он привык, да, не получится. Вот посмотрим, что у них получится. У них очень большая и очень сложная повестка переговорная. Посмотрим, что из этого выйдет. Китай на сегодняшний день, вот прямо вот на сегодняшний день, да, они находятся в гораздо более выгодных условиях, потому что Пекин не вовлечен ни в один конфликт напрямую, не дискредитирован ничем. В этом отношении, я имею в виду с точки зрения международных отношений. Там, например, не напал на Тайвань там, или еще что-нибудь в этом роде. Да? И в этом отношении, конечно, визит проходит именно в таких, при таких обстоятельствах. Посмотрим, что как бы, будет дальше. Но для Трампа сегодня условия не очень хорошие.
2: Ну і, дарэчы, Александр Лукашенко нібыта нагадвае Кітаю, хто яго сапраўдны сябар і партнёр. І 12 траўня падпісвае дырэктыву аб практычным напаўненні ўсепагоднага і ўсебаковага стратэгічнага партнёрства Рэспублікі Беларусь з Кітайскай Народнай Рэспублікай.
1: Гэта ўсё намёкі ці проста супадзенне? А калі намёкі, дык каму? Пра гэта разважае Роза Турарбекава.
4: Это такая пиар-акция, на самом речь. Вось, это зрозумело, что он, ну так, вот как бы напоминает, да, себе, что вот, вот я тут, я есть, у меня прекрасные отношения с Пекином, и Пекину напоминает, и Трампу, возможно, напоминает, не знаю, насколько там следят прямо за действиями Лукашенко и его документами. Вот, но это не может изменить всерьез сути отношений. Я имею в виду, если мы с вами говорим о белорусско-китайских отношениях, это совершенно отдельная, как бы серьезная тема, вот, где есть свои большие-большие минусы и не очень много плюсов, я имею в виду для белорусской стороны. Но у Лукашенко есть как бы свои цели. Да, там. Пекин, для, по его мнению, должен выполнять вот в его внешней политике, да, роль, там, я не знаю, второй опоры. Особенно после потери Европейского Союза в качестве основного рынка сбыта. Вот и Украины, не стоит забывать, потому что Украина была одним из крупнейших наших торговых партнеров, да. Вот. На фоне этого, конечно, надо было демонстрировать какие-то, там, я не знаю, успехи. Вот. Но отношения с Китаем развиваются так, как они развивались и раньше. Сильно как бы, качественных изменений не произошло. Пекин не смог заменить, китайский рынок не смог заменить европейский, это известно. Можно по фактам, по цифрам, по датам все это рассказывать. В принципе, об этом я уже неоднократно и говорила, и писала, я имею в виду публикации. Проблема белорусско-китайских отношений заключается не в Трампе и не в России. Проблема заключается в белорусской системе. Для Пекина, для китайских бизнесменов самое сложное – это как раз именно белорусская бюрократическая система и странная модель управления экономикой, которая им не всегда бывает понятна. Вот. Она не является рыночной, сугубо рыночной эта модель является, потому что авторитарная, фактически тоталитарная страна, где государственный сектор имеет очень серьезное, доминирующее, да, фактически место занимает, несмотря на то, что трудоспособное население, да, занято в основном в частном секторе, но вот тем не менее. Лукашенко может в любой момент, там, я не знаю, что-то отнять, что-то забрать, кошмарит бизнес. Даже китайским бизнесменам нужны какие-то там, я не знаю, гарантии. Поэтому это, кстати говоря, из моего давнего исследования выводы относительно того, что китайские бизнесмены высказывали свои жалобы относительно белорусской централизованной бюрократической системы, очень советской, по их мнению, по мнению китайских бизнесменов, не по моему мнению, да, которые мешают развитию, свободному развитию белорусско-китайских отношений. Хотя они развиваются хорошо, я имею в виду в целом весь комплекс отношений, но если мы с вами говорим исключительно об экономике, там есть существенные ограничения. Эти ограничения связаны с характером режима Лукашенко. Это еще было до 2020 года такое было.
1: Гэта была палітычная глядальніца Роза Турарбекава. Мы размаўлялі пра тое, навошта Дональд Трамп паляцеў у Кітай і павёз з сабой туды нават Ілона Маска. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Дмітрий Лукашук читає газети з Аліною Харисовою.
5: Гэта я кажу для всіх тих глядачів, які читають ось пул першого і думають, ого, там написали у BBC про Лукашенко.
2: Зустрінемося після музичної паузи і новин шоу-бізу.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Выглядае на тое, што для Александра Лукашэнка пачалі чытаць замежныя газеты. І аўтары яго тэлеграм-канала штотыдзень публікуюць падборку таго, што ім найбольш спадабалася.
2: А рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук абмяркоўвае гэтыя падборкі з паліталагіняй Алінай Харысавай.
1: На гэтым тыдні памочнікі Лукашэнкі адсачылі, што пішуць пра Беларусь у тым ліку ў еўрапейскіх медыя. І нават вычыталі, што Еўропа нібыта гатова ісці на збліжэнне з беларускім рэжымам.
2: Аліна Харысава чытала гэтыя газеты уважлівей, чым гэта рабілі памочнікі Лукашэнкі. Давайце паслухаем, што яна ў іх вычытала.
3: Мы с тобой не один раз звярталіся да такого аналізу падборкі, якую вот збірае з замежных СМІ, МЗС ці там у адміністрацыі Лукашэнкі, адмысловы чалавек там работае, збірае розныя цытаты, якія на карысць рэжыма працуюць. Я разумею, што тут ёсць цытаты з розных СМІ. Ну, па прынцыпу, ведаеш, як Канапацкая неяк так выклала ў сябе на Фейсбуку фотку, дзе яна сядзіць у рэдакцыі, вот, як высветлілася потым раённай газеты Брукліна, вот, а пракаментавала гэта, што амерыканская прэса следзіць за маім візітам у США, вот. Но как бы тут таксама ёсць пэўныя такія СМІ такога ж узроўня, але тым не менш, цытаты. Дэфэнса 24, Польша. Збліжэнне США і Беларусі вынуждает Евросоюз рэагіраваць. Этот сдвиг происходит на фоне заметного снижения эффективности существующей стратегии изоляции. Режим Лукашенко остается внутренне стабильным и более тесно связанным с Москвой, чем до 2020 года. Политика ЕС сегодня характеризуется ограниченной координацией США и низкой способностью добиваться ощутимых политических результатов. Парадигма шифт Пакистан. Так само идея про то, что, скажем так, калийная дипломатия Вашингтона преуспела в установлении практического и взаимовыгодного диалога с Минском, чего не удалось достичь экономическому давлению и политической изоляции со стороны европейцев. Калибр Азербайджан. Президент Беларуси Лукашенко последовательно выступают за дружеские и добрососедские отношения со всеми государствами, тем более с бывшими советскими республиками. Ну и далее там, что вот Евросоюз, там тыры-пыры, все вот эти вот справы. Гэта, ну вот, гэта ўсё ж такі там еўрапейская, ну, за выключэннем калібра азербайджанская, такая вот прэса рознага ўзроўню, але вось такія тэзісы. Гэта ўсё ж такі тэза прасоўваецца пра тое, што Еўрасаюз мусіць неяк перагарнуць старонку, пераглядзець палітыку дачыненняў з Мінскам. І наколькі чуюць гэтую пазіцыю?
4: Мне надо, наверное, предупреждать, когда эти выборки точечные есть СМІ, но каждый раз, когда они публикуют вот эти выдержки из СМИ, я прохожусь по каждому СМИ конкретно. Я пытаюсь найти, есть ли там действительно такая статья, которую они цитируют. Я сейчас пройдусь вот по некоторым проблемам, которые есть вот в пуле первого и не только в целом в белорусской пропаганде, как они доносят вот эту фальшивую повестку про стремление Европы перевернуть страницу. Самое главное – это то, что смешивается правда и вранье. То есть самые опасные методы пропаганды – это не когда просто напрямую говорят вранье, это когда говорят правду, в которую вмешивают вранье, которое абсолютно другой контекст задает всему происходящему. Как они это делают? Они это делают посредством того, что они выбирают довольно нейтральные фразы из каких-то известных таких trustable, с большим доверием СМИ, выбирают это в эту подборку, а все остальное наполняется тем, что принадлежит либо публикациям из СМИ каких-то также диктатур, авторитарных режимов по типу Азербайджана, по типу того же Китая. Второе — это они ссылаются на европейские СМИ, которые на самом деле просто зарегистрированы в каких-то европейских странах, но имеют достаточно такую репутацию маргинальных СМИ, которые абсолютно пророссийские, их очень мало кто читает. В основном это там поздние переселенцы, например, ну вот представители русского мира в Европе, которые тоже присутствуют. И третье — это недостаточно достоверные переводы. То есть это постоянно я замечаю на белорусском телевидении, в каналах, где они вот цитируют какие-то СМИ. Да, они берут какую-то статью, они публикуют оттуда выдержку, но наполняют это какими-то выборочно там вкидами слов, которые определенную эмоциональную тональность задают этому месседжу, но при этом этих слов там нет. Это очень часто такое случается, что они просто... Иногда они просто даже на телевидении накладывают фальшивый перевод, который на самом деле там не звучал. Это очень частая практика. И в этих публикациях это тоже очень часто делается. Поэтому никакого смягчения повестки, конечно, где-то это выборочно может говориться, но официальной такой политики в Европе нету. Что я перешла на российскую? На российскую цитовали.
3: Ну, зразумела, то бок Европа на самой справе, как бы, гэта не тренд, вось гэтае выказыванні у еўрапейскім палітыкуме, у палітычным эстэблішменце.
4: Не, асабліва з боку еўразвяза, як вось з інстытуцыі Еўрапейскага Саюза, такога нема. Нейкія пэўныя прадстаўнікі нейкіх краінаў ці партый, яны такое могуць сказаць, але афіцыйнай палітыкі такой, афіцыйных зменаў палітыкі, яны не разглядаюцца, яны іх ну, зараз няма такой змены. Вось. І гэта, ну, такі цікавы тренд, таму што мы аднойчы ўзялі вось, с вами з міцер такія цытаты з гэтых СМІ, каб разглядзець іх, таму што там вось нейкі цікавы інфаповод быў. А пасля я пачала регулярна просто вось так правіраць кожны раз. І кожны раз там ці не існуючыя СМІ, ці не існуючыя заявы, ці неправільны пераклад, таму на вось той, што режим спрабуе неяк свае дзеянні ім надаць нейкай легітымнасці за кошт таго, што яны цытуюць нейкія замежныя СМІ, у якіх ёсць, напэўна, давер беларусаў. Чаму яны свой давер падвышаюць цытатамі замежных СМІ? Напэўна, таму што на свае СМІ ўжо нельга спасылацца, у беларусаў няма столькі даверу, а трэба паказаць, што вось глядзіце, дзесьці там у іншых краінах таксама так кажуць, у Еўропе. Вось, таму там хутчэй за ўсё будзе таксама вранё, трэба заўсёды перавіраць першыя крыніцы. Гэта я кажу для ўсіх тых гледачоў, якія чытаюць вось пул першага і думаюць, ого, там напісалі ў BBC пра Лукашэнку.
2: Гэта была Аліна Харысава. Яна абмеркавала са Дмітром Лукашуком, чаму беларускія чыноўнікі зацікавіліся тым, што пішуць пра Беларусь у замежных медыя.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: за тых, хто рэальна мае магчымасць адвакатаваць вашыя канкрэтныя інтарэсы. Пытанні легалізацыі, пытанні дапамогі палізняволеным, пытанні атрымання віз, да абсалютна любое пытанне, якое мы сёння маем.
1: Ксения Луцкина нагадывает, выборы Куранационную Раду застаются важным механизмом легитимного представительства Беларуси в международных структурах, да уплывают на то, что будет огучивать, кто будет огучивать белорусские интересы на европейском уровне.

0: Сонце. Ми разом.
1: Олександр Андрій працює в наш ефір. Зараз інформації з України. На громадські об'єкти залітають дрони, але їх поспівають збивати. Тенденції у цілому більш у позитивний бок. Своїми назіраннями ділиться Білорус, яка стала живим на українській території. Наш наступний сурозмовця Валерій Бабарика.
2: По поводу ситуації і настроєння, зараз, що у нас відбувається, в принципі, позитивні моменти, багато позитивних моментів і в взглядах людей, в тому, как ситуация развивается вокруг войны. В принципе, все, кто следит за новостями, сейчас они видят ситуацию, которая происходит, как переключилась война на территорию России, то, что там они принимают теперь ответные удары. Поэтому, в принципе, для многих украинцев это стало таким позитивным моментом и немножко повернула ситуацию.
3: А чему вы лечите, что все разгорнулось у позитивный бок? Что про это свечить?
2: Во-первых, если смотреть новости, вы смотрели и читали до 9 мая, сколько было прилетов по нефтеперерабатывающей отрасли, по заводам стратегическим российским. В принципе, это свидетельствует о том, что сейчас как бы мы не в одни ворота только играем. Вот, Россия тоже принимает эстафету, и, в принципе, они начинают жить в тех же условиях, как и мы там 4 года назад. Ну, это касается больше регионов, конечно, не Москвы, но все равно.
3: А калі параўнаць гэты побытавы план з пачаткам вясны ці зімовым перыядам, што змянілася?
2: Единственное, что поменялось, это сейчас у нас меньше стало обстрелов, то есть таких тревог, больших атак. То есть уже, слава богу, недели 3. Может, даже больше. У нас как бы нету такого. Бывает, там дроны иногда залетают, их сбивают, но не такое большое количество. Нету этих ракет, которые были раньше. То есть нету этого, что мы по ночам просыпаемся от взрывов. Теперь хотя бы немножко можно выспаться, и это тоже такой позитивный момент.
3: А чи здараюцца у вас брылёты у мясцовасці, каля вас, у вашай мясцовасці? Якая гэта на гэта рэакцыя, у тым ліку інфармацыйнай прасторы?
2: Ну, на разі, сейчас нету прылётов, но когда происходят прылёты, допустим, там по Киеву, ну, мы живём, я живу в Киеве сейчас, и когда в Киеве что-то такое происходит, то все, ну, СМИ освещают. Я как бы больше беру источником телеграм-каналы новостные, оттуда беру всю информацию, поэтому постоянно, то есть оно вот происходит, и буквально там пару минут все освещается, где прилетело, что прилетело, какие там разрушения, жертвы и все остальное, то есть это информация вся есть.
3: Мобилизация, я учусь, зараз это у вас слово, коли так, то в каких контекстах, что про это кажут в громадстве?
2: Мобилизация, да, но продолжается, и как бы можно видеть и хорошую сторону, и плохую сторону тоже, что освещается в СМИ и там в каких-нибудь пабликах, потому что, ну, как бы, опять же, от этого никуда не уйти, и разные люди, но мобилизация, да, есть. Люди идут, служат, есть громкие там какие-то скандалы с задержаниями, как людей пакуют, это тоже есть. Ну, как бы общественность против этого всего, естественно, и когда там происходят какие-то силовые задержания, если есть люди вокруг, которые видят, что это происходит, они обычно отбивают тех потерпевших, кого пытаются запаковать.
3: А как вам подается, вот завершение войны, оно стало зараз на крок ближе, чи наоборот отдаляется, и что миновито на это уплывает? И уплывают на это только сами украинцы, чи еще и внешние факторы?
2: Ну, я вижу, что это ближе, ну, как бы ощущение того, что война ближе к завершению, но я не знаю, в каком формате это будет, или это будет полностью прекращение войны, там, признание капитуляции, к примеру, России, чего мы ожидаем, либо это будет просто заморозка конфликта, вот, чего нам тоже не сильно хочется. Но оно выглядит так, что это намного ближе, чем там год назад, к примеру, или даже полгода это было. Что на это вплывает? Но я думаю, что это уже мировое сообщество, которое активно пытается там санкциями как бы задушить, так сказать, мягко говоря, да, Россию, там их экономику. И я думаю, что на пятый год войны в России тоже есть какие-то там свои лимиты, и они, возможно, уже исчерпаны. Они не могут так активно воевать, как воевали там в первые годы войны. Поэтому, может, это и отражается на тех же атаках, которые стало реже происходить по Украине.
1: Російсько-українська війна протягується ось уже п'ятий год запору. Вторгнення Росії в Україну відбулося у 2022 році. Це так звана фаза повномасштабної агресії.
0: Радіація. Нас чувати у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіація.

0: Беларускае радыё Рацыя – найлепшы твой сябар.
1: А таксама прывітанне вам перадаю ад самай раніцы. Мы працягваем наш эфір, абмяркуюць палітычнае пытанне ды прааналізуюць за так званую гульню Мацкевіча. Сустрэча з філосафам ды былым палітвязням Уладзімірам Мацкевічам пройдзе ў Вільні заўтра, як расказвае арганізатарка сустрэчы, гаспадыня дома беларускага замка ды кіраўніца валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталля Калехова. Гэта будзе своеасаблівая рэфлексія на гэтай гульні, у якой нагарвы удзельнічала каля 60 прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай супольнасці.
2: Это, пожалуй, единственное за долгое время мероприятие, которое прямо искренне объединило людей, которые готовы себя, скажем так, подарить, ну не знаю, отдать Беларусь. Понимаете? Это прямо было желание людей для этого что-то делать, творить, разговаривать. Это такая вот история.
3: Да, речи, какое ваше меркование?
2: Это очень полезная вещь. Это была работа. У нас не было времени, как все смеют там, типа, в спа. Не было времени для этого. Это было прямо настоящее. Знаете, я как в прошлом человек ученый, я могу сказать, что это прямо такие мозги, кипели в хорошем смысле. В том не было, знаете, вот даже когда они общались, разговаривали, были очень разные, совершенно разные люди. Были те, кто даже меня, какой-то, например, это касается меня там, не любили, но мы, когда работали в одном направлении, это прямо была синхронизация. Я вам скажу, это прямо ситуация о том, что даже мое видение ситуации, мнение, оно во многом изменилось. Я по-другому посмотрела на многие вещи. Так что я считаю, что это прямо было очень сильное. Я говорю, это впервые такое мероприятие, которое объединило людей. И это прямо такой, в хорошем смысле, утолило интеллектуальный голод. Это про то, чтобы действительно, вот у него было выражение когда-то, там, думать Беларусь. Мы думали только об этом. Никто не думал о своих амбициях, я имею в виду личностных амбициях. Никто не думал там о чем. Люди все были направлены в одном месте. Всеми мыслями, всеми своими минутами люди были там, в Беларуси. И это очень сильно. Я правда вам скажу. Это невероятная ситуация. И те, кто там игротехники, все эти люди, которые вложили всю свои эмоции, время и прочее для того, чтобы все это организовать, подготовить и запустить, и чтобы пустить. Никакого насилия в этом не было. И все это просто очень мощная вещь. И это никакого ситуации о том, что по плану там вот это такие мы тут. Это никакое не коммунистическое собрание или там еще что-то. Это совсем про другое. Вот абсолютно про другое. И я думаю, что это прямо даст большой эффект, не сиюминутный, но достаточно большой.
3: То бы гроши выдаткованы недаремно, потому что там кажут, что вельми великие гроши на это пошло.
2: Это же не из фондов, это же не из грантов, это другие люди. Были частные, в том числе, инвесторы на это. Поэтому это есть только личная отчетность, грубо, Владимира Мацкевича и тех людей, которые, ну, это вот как с ретритом, понимаете, вот с моим же. Это только моя идея была, и только это вот ситуация, которой люди доверили и перевели деньги. Это никакого отношения к деньгам политзаключенных не имеет, понимаете? Кто-то, веря в мощь интеллекта Владимира Мацкевича, и самое главное, доверяя ему на протяжении вот вообще всех этих лет, инвестировал в это дело, поверив, что это может привести к чему-то дельному. У меня есть, например, литовцы, которые узнали, когда выпустили Мацкевича, которые с ним даже знакомы не были, но которые его читали и знали, они мне позвонили и говорят, если не будет хватать жилья, мы к себе Мацкевича всегда заберем и ему предоставим жилье.
3: Выдатно, что такая подтримка есть от
2: литовцев. Послушайте, и это вот у меня так есть там ситуация, не знаю, Шведы, Норвегия, которые лично инвестируют не в фонды в какие-то, не куда-то еще. Это было сделано. Но я вам скажу, что, к счастью, мы когда просто попадали в номер, ты вот просто падал, и утром ты уже в 8-8.30 ты был уже на ногах. Это была сильная работа. Я надеюсь, что она даст результат. У меня опять затеплилась в хорошем смысле надежда, что если такие люди думают о Беларуси и готовы с друг другом працовать вместе, я такого никогда не видела.
3: То к ней все страшно. Еще выходит.
2: Однозначно нет. Однозначно все нормально и не все страчено. Ну, люди просто не могут же все время находиться в состоянии протеста. И поэтому кажется нам, что как будто бы эти волны стали угасать. Да, это нормальная ситуация. Но вот мы увидели сейчас это. Были там люди, которые говорили, ну все, я приехала, думая, что это моя последняя активность там в жизни, да, то есть все. Вот уже это мой последний. И люди оттуда типа такие, я же еще, у меня есть нормально, что я могу сделать для белорусов. Я же еще могу оставаться в активизме, в этом смысле, я еще нормально что-то могу. И это не про то, что эго-гей вперед 20-й год. Это нет, уже не про это. Это не на этих мыслях, а это про любовь, про веру, про доверие друг другу и про то, что в жизни все возможно. Я очень рада, что я была приглашена на эти игры. Кстати, знаете, язык работы в группах был русский. Кое-кто говорил на белорусском. Но у меня к концу 4-го дня, у меня там каждое третье слово, у меня стало появляться белорусское.
3: Выдатно. Хутко заговорите по-белорусски.
2: Да. То есть я просто пытаюсь там вот что-то сказать, и я такая ищу слово и говорю его по-белорусски. Хотя я говорю, язык работы группы был русский. Но настолько была большая мысль о Беларуси, что мне, которая никогда белорусский язык до 20-го года не знала, а знает его только вот от общения с вами, вдруг стало в голову приходить белорусские слова. Это такие прямо мысли-образы были. Я просто вот прямо эти слова как будто надевала на себя. Так что, если уж даже такие вещи происходили, то если бы я там побыла бы еще дней 5, я бы приехала белорусскомовная.
1: І на сустрэчу з Владзімірам Мацкевічам арганізатары запрашаюць у Вільні, запрашаюць усіх, каму цікавыя сучасныя грамадскія працэсы, дыскусію пра будучыню Беларусі ды жывы абмен думкамі. Больш інфармацыі пра гэту сустрэчу, між іншым, у сацыяльных сетках. 8.15 зараз у Беларусі, 7.15 адкладу часу Польшы, гэта раніца, гэта беларуская радыорацыя. 14-й дзень траўня сёння.
0: Радыорацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Война в Украине. Российцы ударили по Киеве. У Брюсселя прошел пикет для амбассады Беларуси. В офисе Тихановской оценили электронную платформу МОЗ у Польши.
2: У студии новинок стоит до ДРК.
3: 1541 день войны. У Киеве у выніку российского обстрелу загинул один человек, еще 31 потерпел, сярод их дитя. У Дарницким районе ратавальники деблокировали 27 человек. Пошуки людей под завалами протягиваются. На левом березе Киева фиксуются перебои с водозабеспечением, поведомил мэр Виталь Кличко. У протяг темы по инициативе активистов белорусско-европейского заодиночения у столицы Бельгии или амбассады Республики Беларусь отбылся пикет супроть российской военной агрессии в Украине с удзелем ее официальных Минску. Пикет был скерованы так само супроть акции о заполохвании и террору с боку режима Лукашенко о дочинении до белорусов за межа, которые выступают супроть войны и подтримливают Украину. Про реакцию на пикет с боку местного громадства говорит его организатор, активист белорусской диаспоры Зантвен Антверпена Змитер Пименов.
4: Люди с великой цікавностью подходили, пробовали с нами размовлять. Мы не убачили ни одного негативного реакции до нашего пикета. Люди проявляли солидарность. На сегодняшний день я бачу, что это был самый насыщенный позитивными реакциями до пикетов, с позитивными какими-то посылами. Это было дуже-дуже приемно. Я лечу, что эти пикеты проводят каля амбасады трэба.
3: Акцию подтримали и представники украинской диаспоры. Мясцовым жыхарам подчас пикету раздавались информационные бюллетени на французской и ангельской мовах. Як працуе МОЗ? Дарадца Светланы Тихановской по правовых пытаннях Леонид Морозов станоўча оценил введение у Польши электронной платформы МОЗ. Модуль обслуги справ створены для подачи заяв на часовый постоянный побыт. Эксперт отзначил, что это важный крок для лічбовизации и спрощения процедуры легализации для замежников. В той же час Морозов звернул увагу, что переход на новую систему отбывается поступово и неравномерно, что может створать часовые тяжкости для заяв.
5: Эта система МОЗ, я все-таки запрацавала с 27 красовика этого года, так? То бок только пару тыднев. Частка таких ужондов у інших городах, она еще в переходном периоде. Польша, на мой погляд, одна из лепших краин по легализации документов для белорусов и белорусок. Я просто каждый день встречаюсь с проблемами, которые мне досылают белорусы за межу Европы.
3: Морозов додал, что офис уважливо отсутствует укоренение новой системы и працует над тем, как по мере махчимости выпрацовывать и передавать партнерам практичные рекомендации, накерванные на полепшение процедуров и оборону интересов белорусов у Польши. Про музыку. Директор Международного фестиваля церковной музыки Гайнаука 2026 Миколай Бушко поведомил, что у сёлетнем юбилейном выпуску фестивальной газеты будет представлен материал про белорусских дзеячоў, важных для развития и истории фестиваля. Алексея Туранкова и Кирилла Насаева.
6: А это уже наш долг, потому что как раз годовина, и мы тут попросили, кому написала про это Ларису Густаву, вельничала в фестивале. Сергей Дубовец пишет про выдатного композитора и дирижера Кирилла Насаева, до речи приватных, это его швагер. И я вельми рады, что как раз можем поместить мы так само его слова, тем более, что я лечу его за одного из выдатнейшего письменника сучасного Беларуси.
3: Поводле Миколая Бушко юбилейный фест протягивая свою миссию, открывая новые имены, заховывая музычную спадщину и показывая взаимосувязь разных национальных школ церковной музыки. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Ну, так само зараз температура повітря у нашем памежном регионе вакаецца у таких 8 межах, плюс 9 у Лиде, 10 у Гародні, 11 у Белостоку, Волковыску, Дыхайнаўце, 11 у Берасці, у Кубрине, плюс 10 у Пінску, плюс 18-20 у день сьогодні чекаем. Перемінає в облачність без істотних опадків, вірогодність опадків 5-10%, трошки будуть приходить хмари, на нашому небі будуть гуляти, і так само у другої половині дня узмасніться вітер, а йон зараз пав дню веды от самой раніцы умераны. Незначна паніжаны атмасферны ціск, які марудна, але будзе павышацца цягам усяго дня.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ. Раніца з Рацією.
2: Ну і так само зараз, докладно 5 хвилин минає після 9 в Білорусі, після 8 у Польщі розпочався працівний день у Білорусі, та так само у Польщі, хто працює разом зі мною, передаю вам щире привітання. Ми разом з вами наперед. Гостя повітаємо не у забаві. 98.1 FM, Білостоку, де Городні, 99.2 FM, Бірсі, де Білий Подляський, де так само в інтернеті rs.com. Гра координати Білорусського радіо Рація, каб не згубіться у FM-просторі нашого поміжного регіону.
7: Закон!

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Разам далей з вамі разам 98.1 FM у Беларусі, куды грудні 99.2 FM у Беларусі, Рабіла Падляска, ды таксама інтэрнэце рацыя кропка.com да 10 у Беларусі, да звяры ў Польшы. Засталося зараз дакладна 15 хвілінаў, ну а мы ў нашым эфіры распавядаем чарговыя беларускія гісторыі. Палітычная сістэма ў Беларусі, ды пераслед уладамі, гэта стала прычынай для пераезду спачатку ў Польшу, а пасля ў Партугалію нашага суразмоўца Александра. Змена краінаў таксама адбылася з прычыны асаблівасцяў легалізацыі, распавядае рэспандэнт.
2: Мы ехалі в 22-м году, через месяц после начала войны. Это первое. Второе – это репрессии в Беларуси.
3: Ведь продумывали вы свой шлях, краину, якую обирали?
2: Не, особо не думали. У нас была виза в Польшу. В Польшу поехали. Потому что было понятно, как там получить ВНЖ, легализоваться и дальше принимать какие-то более осознанные действия, потому что уезжать нужно было, времени, чтобы там планировать, собираться и так далее особо не было. Виза заканчивалась, сели, поехали. Дальше на месте уже там, решали.
3: Вы приехали в Польшу, то что далее вы решали, какие были деяния ваши?
2: Ну, квартиру искали, где жить, потому что когда ехали, сняли на неделю через Airbnb квартиру, ну, все за неделю нашли, заселились, ну, и стали жить в Польше.
3: Насколько я разумею, что Польша – это не опошний ваш пункт был. Зараз вы в Португалии, как так сталося?
2: А в Португалию мы изначально хотели ехать, но поехать в Португалию из Беларуси, ну, то есть, как бы, это очень далеко, это очень непонятно, и как легализовываться, и все такое тоже было непонятно. А с Польшей история была понятная, поэтому поехали в Польшу, было время, пока ждали документы, там ВНЖ и все такое. Ну, поизучали, как в Португалию дальше двинуться. Ну, все, как бы получили документы, двинулись в Португалию. И почему именно Португалия? Это океан, это погода, это безопасность. Португалия одна из безопаснейших стран в мире. Это паспорт за 5 лет, но сейчас вот выпустили тут закон, продлевают на 10 лет получение паспорта. Поэтому, не знаю, будем оставаться, не будем оставаться. Наверное, будем. Хотелось получить европейский паспорт за 5 лет. Да, все тем же, как работали в IT, так и работали.
3: А ты могли бы про это подробнее расповести? Может, без назвы компании, только как уладкована эта ваша праца? И есть разница помеж тем, что было у вас в Беларуси, после в Польше, с этой працей, связанной зараз в Португалии?
2: Так, это глобально уровень жизни в Португалии дороже, чем в той же Польше и чем в Беларуси. А ситуация в том, что когда мы переехали из Польши в Португалию, то цены в Польше были ниже. И в Португалии, типа, все, корзина продуктов в магазине процентов на 30 была, так на глаз, дороже. Сейчас за эти полтора года, что мы здесь живем, ребята, друзья, которые в Польше остались, говорят, что и в Польше-то цены за это время выросли, и что плюс-минус оно выровнялось. А Беларусь как бы бедная страна, там все сильно дешевле, по умолчанию, но опять-таки же там тебя родственники или друзья, которые живут в Беларуси, говорят, что тоже все подорожало, и в магазине, особенно импортные продукты, то есть там гречка, условно говоря, когда мы жили, стоила там 80 копеек за килограмм, сейчас стоит, там, не знаю, под 2 рубля, но это гречка. А если брать что-то импортное, там, я не знаю, там сыр какой-нибудь бри, то он там стоит дорого. Или он как бы и так стоил дорого, а сейчас стоит как бы еще дороже. А тут ты приходишь в магазин, и этот сыр бри стоит, там, не знаю, 2 евро. Да, то есть и выбор, не знаю, 20 оттенков серого у тебя этого сыра. Но в целом, как бы, в Европе все сильно дороже, чем в Беларуси, но по качеству жизни, как будто бы из-за того, что нет вот этих вот ментов, репрессий и так далее, то сильно лучше.
3: У перспективе, те готовы были бы вернуться в Беларуси при каких умовах?
2: Ну, когда Лукашенко сгинет, тогда можно было бы, наверное, если вот Лукашенко сгинет, нормально что-то с властью станет, то да, потому что там санкции поснимают, потому что, например, я там смогу работать на своей работе в Беларуси, при текущей экономической и внешнеполитической ситуации, потому что как бы запрещено работать с Беларусью напрямую на западным компаниям, и супруга моя не сможет. То есть как бы, когда вот это вот изменится, и можно будет из Беларуси работать удаленно на там, те же американские компании, как это было, ну, в 2019 году, на международную компанию Лукашенко, то тогда было бы классно вернуться, конечно, и жить в Беларуси. Хотя уже столько времени прошло, То есть ситуация такая, что когда переезжаешь, там первые полгода тебе очень комфортно в новой среде, и ты как бы хотел бы вернуться, потому что там у тебя вся жизнь, у тебя все очень понятное вокруг, и у тебя там есть там, друзья, знакомые, родственники, социальный капитал какой-то. То есть ты понимаешь, как жить. А потом ты переезжаешь, ты не понимаешь, как жить, потому что все новое, чужое. Но за полтора года это все проходит, и ты адаптируешься, ты переживаешь этот стресс, и как будто бы у тебя уже здесь жизнь налаживается, и становится все понятным, и как жизнь устроена, и все такое. И смысл ехать обратно тоже особо не видишь, потому что ты приедешь, да, окей, ты приедешь, там у тебя, ты знаешь, как этот город устроен, но как бы ты в нем не жил уже там 3-5-10 лет, как бы, и смысл в этом.
1: І сразу мусор додає, що бігучі політичної ситуації, коли вертання в Білорусь становиться немагшимим, але Вільям сподівається, що у будущому тримається переїхати на Радіма. 10 хвилин зараз залишилося до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі. Доброго дня!
0: Білоруська радіорація. Рація.com

0: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
1: Война в Украине. Ночная поветренная атака российцев. Тихановская обмерковала с представником Трампа вызволение политвязня. У представительства демократичной Беларуси в Европе залежить от выборов у КР.
0: У студии с новинами Стась Дадарка.
1: 1541 день войны. У Киеве уже двое загинулых у вынику российской ночной поветренной атаки. Так само ведомо про 40 потерпелых, сярод яких двое детей. Про это поведомил мэр Виталь Кличко. Тем часом головный выконавчий директор американской компании «Палантир» Алекс Карп после визиту в Украину расповел в интервью «Дивельт» об тем, что его больше за все уразило и закликал переймать украинский досвід. Цитата. «Украина створила одну из важных, самых важных систем войны обороны у свете. Кожный человек, с яким мы размовляли, верит, что выиграя войну. Яны вельми оптимистичная». Конец стата. Карп так само заявил, что гонорится тем, что его компания робить уклад у поспяховую оборону Украины. Теперь Украина керует полем бою, гэтак же, як технологичная компания обслуговывая своих клиентов. Беларусь США. О проведенной доброй размове с белорусской демократичной лидеркой Светланой Тихановской поведомил на своей сторонце у соцсетцы «Экс» спецпосланник президента Злученных Штатов по Беларуси Джон Коул. И он подяковал белорусскому политику за последовную подтримку намаганий у США в дочинении до Беларуси. Тихановская в свою чергу поведомила, что у телефонной размове примал удел так само наместник помощника державного секретаря США по справах Европы и Евразии Крис Смит. И она выказала щирую подяку президенту США и его команде за допомогу у вызволенні больш за 500 політичних зняволених у Беларусі. Цитата. Президент Трамп заявив, что мета вызволить их усіх, і я упевнена у поспіху гуманітарних намагання у гэтым керунку. Черговий візит Коула у Мінськ може відбутися тягом травня. Выборы у Раду. Секретарка делегации белорусских демократичных сил у парламентской ассамблеи Рады Европы, представница спису «Европейский выбор» Ксения Луцкина, подвела выники працы делегации за 25-26 годы и закликала белорусов принять удел у выборах у Координационную Раду Беларуси. Поводле ее слов, миновито прас КР. Сегодня формуется международное представительство белорусских демсил в европейских структурах.
2: Фактично от того, что даденная делегация в любом выпадку, она повинна быть переобрана новым складом координационной рады. И праца не перепыняется, праца будет протягнута надалей. Парламентская ассамблея Совета Европы – это наиважнейшая европейская парламентская структура. Фактично, что здолела заробить делегация за гэты год – это поставить Беларусь в фокус парламентария. У парламентской ассамблеи Рады Европы у нас есть великие сябры, это, перш за все, Польша. У нас добрые стосунки с украинской делегацией.
1: Луцкина нагадала, что делегация, сформованная с представников координационной рады, за апошний год домогла прыняцця асобнай рэзалюцыі па РЭ па Беларусі, арганізавала дзясяткі сустрэчаў з еўрапейскімі палітыкамі і прасунула беларускі кантэкст у шэраг міжнародных дакументаў. Паводле яе, гэта стала магчымым дзякуючы працы прадстаўнікоў абраных беларусамі. Нагадаю, што пачатак галасавання на выбарах у каардынацыйную раду перанеслі на 22 гадзіну 11 траўня па мінскім часе. Завяршэнне ж галасавання застаецца без зменаў, а поўначы з 17 на 18 траўня. Про літаратуру. Уручэнне прэміі імя Наталлі Арсеньевай за лепшую паэтычную кнігу па-беларуску мінулага году пройдзе 27 траўня. Месяцам юбілейная 10-я цырымоніі стане новы тэатр у Варшаве. У кароткім спісе намінантаў Ігар Кулікоў, Ілля Кульбіцкі, Макс Шчур. Вядоўцай цырымоніі стане акторка Крыстіна Дробыш. Анансуецца музычная праграма ад гурта «Літы Талер», а кніжны кірмаш таксама ад беларускіх выдаўцоў. Вечар пройдзе ў нябесных колерах. Рекомендуется долучаться до этой гаммы в своих строях. Уваход вольный. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер сёння на календары 14 траўня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою зычыць усім беларускай радыё рацыі, ды я Алесь Дубавец. Запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут такі анэльзы. Дарэчы, сёння спадар Вакарчук мае дзень народзінаў. віншуем. Мейсі Грей, таксама Лемон Палац ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане. Як заўжды, ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднявіка Ніва. Ну, а потым пагаворым пра надвор'е. Вось такое зменлівае, пераменлівае. Даведайцеся, як надвор'е ўплывае на псіхіку самым непасрэдным чынам.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивай, читай, Ян Мордань.
4: Нива з 29 красавіка 1973 года. У минулом году в Саках на Більщині був заснований гурток БГКТ. У плані його праці було предугледжено створення драматичного колективу «І вось молодь» під керівництвом випускниці Білоруського ліцею у Більську Ані Лазавік узялася за підрихтовку двох п'єс «Суд» і «Виварежила». І у першині в Саках у своїм клубі, побудованим громадським чином, місцеві самодійники захопили одновязковців білоруськими п'єсами. У першиню вьосці тады був організований новогодній баль, де і танцювальні вечори щораз були лепші. У гэтым годзе саковські самодійники падрыхтавалі знову дзве п'єси «10 гектараў» і «Люцинка інженериха», де прынялі ўжо ўдзел у павятовым маглядзе беларускіх драматычных калектываў. Виступілі таксама на цэнтральным маглядзе ў Беластоку і атрымалі ўзнагароду ад редакції «Нівы». У саковскім гуртку 14 членов, и все они молодые, не женатые и не замужние, регулярно проводят сходы. Кто ж они, гэтые молодые? Якуб Ясвілович у минулом годзе закончил экономичный лицей у Бельску, помогая працовать батькам на господарце. Аня Шахович закончила так само среднюю школу и працює теперь бухгалтером у межгуртковой машинно-тракторной базе. Петя Лапинский является вучим Белорусского лицея. У мая будет сдавать матуру. Яуген Павлючук учится у ремесленной будовничей школе в Бельску. А Тамара Павлючук и Валя Куприянович у экономичном лицее. Усе они доезжают, усе они каждую раницу спешаются на автобус. А после полдня вертаются домой. Усе самодейники шмат працуют на господарце. Усим им не больше 20 год. Не больше 20 год и Ани Лазавик, души гуртка. Яна у минулом годе закончила белорусский лицей. После допомагала батькам на господарце. От 15 красовика з'являється штатным працовником Бельска отдела БГКТ. Написал Михась Хмелевский. Сердечные тайны. Мне 25 год, живу я на вёсцы и працую на господарце. У меня есть еще две сестры, уже замужние, живут в городе. После закончения початковой школы я пошел учиться в среднюю школу. Когда я учился в третьем классе, помер мой батька. На господарце засталась одна мама. А ведомо, одной женщине тяжко на господарце, а до того еще она часто хворела. Тому я вырешил кинуть в учебу и вернуться на господарку. Шкода было мне этот год в средней школе. Думал, что просто змарнавал я их, что учеба мне не придастся. Однако, працуючи на господарце, я переконався, як потребны веды сучасному господару. Господарка у нас добрая. Недавно побудовали мы с мамой хлявы и специализуемся в гадовле свиней. Хотя и шмат работы на вёсце, але я маю час поглядеть телевизор, удельничать в драматичном гуртку и разных культурных мероприятий. По-моему, на вёсце, калі добрай па-сучаснаму гаспадарыць, дык можна на ўсё знайсці час. Але што ж, калі мая дзяўчына, 19-гадовая Аня, з якой хаджу амаль год, не згаджаецца са мной. Яна хацела б жыць у горадзе, хаця сама закончыла толькі 8 класаў. Гаворыць, што жыццё ў горадзе цікавейшае. Нагаворвае, каб я кінуў гаспадарку і шоў у горад. Я, аднак, у горад не пайду, бо ведаю, што калі няма добрага фаху, дык і ў горадзе нялёгка. Парай сэрцайка ж, як мне яе пераканаць? Владык з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Владык, я поўнасцю згаджаюся з табой. Хвалю цябе за тое, што хаця ты малады хлапец, а так добра па-сучаснаму вядзеш гаспадарку, якая, як сам пішаш, прыносіць табе вялікі даход. І было б вельмі неразумна пагітаць усё нажытае і пэўнае, ісці шукаць нечага невядомага. Неразважнасць Ані можна ўсправедлівіць толькі яе маладымі гадамі. Якія ж былі б вашы перспектывы ў горадзе, калі вы не маеце падрыхтаваць падрыхтоўкі да жыцця ў ім. А на вёсцы яны вельмі вялікія. Мне здаецца, што Аня павінна зразумець, што і ў горадзе манна з неба не падае, ды печаныя галубцы самі ў рот не ляцяць. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Sixpence None the Richer на хвалях белорусского радио Реца. Я обещал рассказать вам про то, что напрогнозовали белорусские синоптики на ближайшие дни. Так вось, поводле тех самых синоптиков, завтра, у пятницу 15 травня, умовы на дворе у Беларуси у основным будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Только во усходних районах фронтальный подел от циклону с центром над Смоленщиной. Зменливая хмарность чакается, пероважно без опадков, только в усходних районах магчимы дожджи, местами моцные, нават навальницы. У ночи и раницы в особных районах слабый туман, ветер зменливый умеренный, при навальницах порывистый, температура по ветра минимальная ночью от 1 до 7, по усходе от 8 до 11 тепла, ну а максимальная температура по ветра днем от 12 по полуночному сходе до 23 со знаком плюс по полудневым заходе краины. Атмосферный тиск у ночи истотно не изменится, днем будет слабо падать. 16-17 травня на фоне в области повышенного атмосферного тиску отобьется уплыв атмосферных фронтов, которые идут с полудня Европы. Чакается зменливая хмарность. У субботу 16-го местами короткочасовые дожди у особных районах навальницы. У ночи и раницы местами слабый туман, ветер зменливый умеренный, при навальницах порывистый, температура по ветра минимальная ночью от 2 по усходе до 10 тепла по заходе Беларуси. Ну а максимальная температура по ветра днем 18-25 выше за нуль. У неделю 17 травня ночью местами, а днем у особных районах по полудневому сходе краины короткочасовые дожди, местами навальницы, у ночи и раницы у особных районах слабый туман. Ветер усходней чверти умеренный, при навальницах порывистый, температура по ветра минимальная ночью от 5 до 12, а максимальная днем от 20 до 26 тепла.

Украину за сутки атаковали 1500 российских дронов. У Беларуси признали экстремистскими суполки, которые отмовляют развал СССР. Мацкевич подведел в Вильне выники организационной деятельности гульни. Про это, да и про иншее, вот уже литерально праз 9 хвилинок на хвалях белорусского радио Рация расскажет Стась Дадерка. Варто дочакаться.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Война в Украине. Российцы ударили по Киеве. У Брюсселя прошел пикет для амбассады Беларуси. В офисе Тихановской оценили электронную платформу МОЗ у Польши.
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1541 день войны. У Киеве у вынику российских обстрелов загинул минимум один человек, больше 30 потерпели, сирот их дитя. В Дарницком районе ратовальники добликовали 27 человек. На левом березе Киева фиксуются перебои с водозабеспечением, поведомил мэр Виталь Кличко. У протяг темы по инициативе активистов белорусско-европейского заодиночения у столицы Бельгии для амбассады Республики Беларусь отбылся пикет супроти российской военной агрессии в Украине и соудели у ее официального Менску. Пикет был скированы так само супроти акция у заполохвания и террору с боку режима Лукашенко у дочинения до белорусов замежа, которые выступают супроти войны и подтримливают Украину. Про реакцию на пикет с боку местного громадства говорит его организатор, активист белорусской диаспоры из Антверпена Змитер Пименов.
4: Люди с великой цікавностью подходили, пробовали с нами разговаривать. Мы не увидели ни одного негативного реакции до нашего пикета. Люди проявляли солидарность. На сегодняшний день я бачу, что это был самый насыщенный позитивными реакциями до пикетовства, с позитивными какими-то посылами. Это было дуже-дуже приятно. Я лечу, что этот пикет проводить каля амбасады треба.
3: Акцию подтримали и представники украинской диаспоры. Мясцовым жыхарам подчас пикету раздавались информационные бюллетени на французской и ангельской мовах. Як працуе МОЗ? Дарацца Светлана Тихановская по правовых пытаннях Леонид Морозов становча оценил уведение у Польши электронной платформы МОЗ. Модул обслуги справ створены для подачи заяв на часовый постоянный побыт. Эксперт отзначил, что это важный крок до личбовизации и спрощения процедуры легализации для замежников. В тот же час Морозов звернул увагу, что переход на новую систему отбывается поступово и неравномерно, что может створать часовые тяжкие для заявников.
5: Эта система МОЗ, на самом деле, запрацовала с 27 красовика этого года, так? То бок, только пару тыднев. Часто таких ужондов у инших городах, я на еще в переходном периоде. А Польша, на мой погляд, одна из лепших краин по легализации документов для белорусов и белорусок. Я просто каждый день встречаюсь с проблемами, которые мне досылают белорусы за межу Европы.
3: Морозов додал, что офис уважливо отсочивает Украину. Ранение новой системы працуя на тым, как по мере махчимости выпрацовывать и передавать партнерам практичные рекомендации, накированные на полепшение процедуру и оборону интересов белорусов у Польши. Про музыку. Директор Международного фестиваля церковной музыки «Гайнаука-2026» Миколай Бушко поведомил, что в сёлетнем юбилейном выпуску фестивальной газеты будет представлен материал про белорусских дзячоў, важных для развития и истории фестивалю. Алексея Туранкова и Кирилл Лунасаева.
6: Это уже наш долг, потому что как раз годовина, и мы тут попросили, кому написала про это Ларису Густаву, вельничала в фестивале. Сергей Дубовец пишет про выдатного композитора и дирижера Кирилла Насаева, до речи приватных, это его швагер. И я вельми рады, что как раз можем поместить мы так само его слова, тем более, что я лечу его за одного из выдатнейшего письменника сучасного Беларуси.
3: Поводли Миколая Бушко юбилей фест протягивает миссию, открывая новые имена, заховывая музычную спадщину и показывая взаимосвязь разных национальных школ у церковной музыки. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер. Сёння на календары 14 траўня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Традыцыйна запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут друга река, Слейт, Дэмона, Том Кокрэйн, Сумарок, Лянг. ляпісы ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Украину за сутки атаковали 1500 российских дронов. У Беларуси признали экстремистскими суполки, которые отмовляли развал СССР. Мацкевич подведе у Вильни выники организационно-деянностной гульни. Про это, да и ведомо ж про иншее, вот уже литерально про 6,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Стась Дадерка.

0: Радио Рация.
1: 45. Міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка-2026», які пройдзе з 20 па 24 траўня ў Беластоку, сёлета абяцае шырокую міжнародную праграму, удзел харавых калектываў з трох кантынентаў і насычаныя конкурсныя ды і канцэртныя дні. Пра канцэпцыю фестывалю, яго галоўныя падзеі, геаграфію удзельнікаў, а таксама пра тое, ці варта чакаць беларускіх калектываў на сцэне. Вольга Сямашка паразмаўляе з дырэктарам фестывалю Мікалаем Бушко. Асобная ўвага ў размове прысутнасці беларускай музычнай традыцыі ў сёлетняй фестывальнай праграме, а таксама пра тое, хто з беларускіх кампазітараў будзе прадстаўлены ў юбілейным выпуску фестывальнай газеты.
2: Гость рацыі.
3: Віншую вас 45-м уже юбилейным фестывалем. З яким настроем выступаете? Что чакає глядачоў?
4: Ну, перед нами, ну, это важно, что юбилей, але для нас это нагода, каб подякувать усім людям, якія дозволили нам просто святкаваць гэтыя юбилей. Сердечно дякую. А что будзе? Ну, я думаю, что калі все будзе по наших мыслях, тому что я завсёды говорю, что гэтай меры мероприемства, яны не у іх свае правили, треба брать под увагу тое, что приезжают до нас хоры с 13 краин свету, и у кожного есть граница, приезжают до нас, приезжают хоры с Украины, где, как ведомо, война. Плануется так само удел слову та хора, який репрезентує свободную, вольную Беларусь, это хор Уния з Вильни. Ну, але приезжают, мою надею, что будут у нас хоры завтра, Африки, чи з далекої Азії, гэта армяне, гэта азербайджане, гэта грузіни. Відкриваємо ми так само ощадження діаспор. Ну, світ такий, що много людей по різних причинах знаходяться поза своєю родимою, але тішить те, що вони там континуують традиції своїх народів, маю на увазі хоча б грузинів чи російців, які знайшлися за границей. Бо з Австрії і там пропагують свою музику, поповняючи, що вельми чешить так само. І нейким судом доводячи до гэтага, що рдзенні жыхары гэтых країн так само співають церковну музику. Так було, наприклад, у прошлом годі, де приїхав до нас хор з Нідерландів, де аправ'ят славян, окрамя славян, більшість удельників хору гэта були нідерландці, або, як ми говоримо, голендри, для яких славянская музыка – это совсем что другое.
3: І бачна, што вертаюцца лаўрэаты мінулых гадоў. Яны самі, ну, запрасіліся, ці вы запрашалі?
4: Гэта па-разному. Юбілей, ну, мае свае такія правы, і мы карыстаем з гэта, таму што гэта часамі адзіная нагода, каб проста дазволіць нашай публіцы сустрэцца з гэтымі цудоўнымі, знакамітымі хорамі. Так як хори в большинстві виступають у нас раз, хіба що завоюють звання лауреата, тоді ми їх просимо, пропонуємо. Ну, напевно, я ще хочу сказати, що фестиваль організуємо під лозунгом «Світ церковної музики», «Музика церковної світу». Ну і що хочемо в цілій програмі показати як найбільш музики з різних країн світу. І тому кожний з тих хорів, які з 13 країн приїжджає, покаже так само свій елемент. І це, думаю, побачимо так само в інаугураційному концерті, де серед 19, здається, творів молитв різних композиторів, а серед їх так само польських композиторів і білоруських. Я хочу звернути увагу, що у часі інаугураційного концерту і не тільки прозвучить музика, може не зауважено композитора і дирижора, який створив хор «Унія», який у нас удельничав. Я маю на увазі покойного Кирила Насаєва, якого я особисто відав і вельми шкодую, що таких людей нема. Про все це ми так само пишемо у нашій фестивальній газеті, це вже 52 номер, при 45 едиціях фестивалю. Це свідчить о тому, що були у нас такі фестивалі, де ми у часі мероприємства випускали дві, а навіть три газети. На всі концерти вельми запрашаю, тому що це єдина нагода, каб сустрэцца з музыкай пеючай душы, так якой з'яўляецца без сумнення царкоўная музыка. Сардэчна запрашаю.
3: Таксама вспоминаем композитора Твардовского, и что цікаво, его удава вышла у склад сюлетнего журы Эльза Твардовского.
4: Так, это наш как бы такой долг. Я думаю, что это вельми важная для нас особа, важная жанчына, музык и выдавца. Ну, а перед усім жанчына, якая супрацовничает с нами и делится своим талантом от другой эдиции фестивалю. Это все радует. Это свідчить о тим, что, о тим, про то, что память про выдатных людей, я хочу Твардовского, чи Пендерецкого, мы заховываем и про это так само говорить будем, говорим и пишем. Ну и в часе фестивалю так само. Один из концертов присвячаем так само памяти профессора Владимира Щельника с Кракова, который был нашим многократным лауреатом.
3: Что цікаво, заховывается добрая традиция, концертуют не только в Белостоку, а и в других городах. Кто сегодня будет принимать концертную программу?
4: Ну так, это еще, кроме добавочных концертов, которые мы ладим в Варшаве, например, это уже 35-й, традиционно наши хоры выступят в Бельску под Лацким, но мы контролируем традицию, працюем традицию презентации музыки церковной в Ощародзе, где она не такая популярная, как в Ощародзе православных. Тому каждый год у Чехановцу отбываются концерты. Ну, але и в этом году закранаем про найближайшие наши ощерожи, это вёски и так у Граделях при супрацовництве с Дарьюшем Фёником отбывается встреча наших гостей грузинов со Швеции с ощерожем вёски Граделей и с тем, что робит Фёник.
3: Так само у Чехановцу будут, так выступать?
4: Так, у Чехановцу мы организуем концерт хоровы Кавказ, и там выступят армяне, азербайджанцы. Это так само символ, потому что эти народы по политических причинах в разных отношениях. Музыка церковная, надеюсь, что сполучает ее на высшей поза политику, поза все часовые непоразумения. Ну, тому и она існує от тысяч годов, и мы все это стараемся показывать в часе фестивалю, и никого не удивляє, что до этой поры несколько разов спевали хоры на мове Иисуса Христа.
3: 45-й юбилейный фестиваль, это еще на году вспомнить 30-летие деятельности фонда церковной музыки у Гайновцы. Что можно сказать за эти 30 годов?
4: Ну, что можно сказать? Что через 30 годов робили мы все, что махчимое. Створили мы этот фонд, как ратовать фестиваль, але в часе 30 годов мы придумали, зреализовали много-много проектов, которые не имели або мало, або не имели ничего супольного с церковной музыкой, а с музыкой других ощародзев, хотели перетошить, где презентовали народную музыку, конфессии и национальности, которые живут на нашей территории.
3: Какая дальнейшая перспектива фонда? Есть у вас молодь, кто будет передавать, принимать эстафету?
4: Ну, тяжко мне сказать, что это будет. Хотели бы, чтобы он существовал.
3: Пару слов про газету фестивальную, який юбилей сегодня отзначается, и бачу, там есть белорусский автор, тоже Сергей Дубовец, например.
4: Так, Сергей Дубовец пишет про видатного композитора и дирижера Кирилла Насаева, до речи, приватный, это его швагер, и я вельми рады, что как раз можем поместить мы так само его слова, тем более, что я лечу его за одного из видатнейшего письменника сучасного Беларуси.
3: Згадывается и композитор Туранков, есть так само артикул
4: белорусский. А это уже наш долг, потому что как раз годовина, и мы тут попросили, про ком написала про это Ларису Густаву, с якой талантом мы так само користаем, она удельничала в фестивале, так что мы в отношениях. Ну, это все радует. Хай, как писал Адам Мицкевич, хай все это идет под страху доходит до людей, и тому мы выдаем газету и надеемся, что она трафит в разные ощерочи.
3: И так само люди же собираются на сам фестиваль, где он будет проходить? Все ли это основное мероприятие, и те есть квитки там, те будет вольного?
4: Так, фестиваль проводим мы при улице Подлечной, это будовля бывшей филармонии, при улице Подлечной, вступ на все концерты без билета, на инаугурационный концерт, які выканае хор дзяржаўнай філармоніі з Варшавы. Трэба набыць квіткі ў касах пры вуліцы Адэскай, і адзіныя платныя як бы квіткі гэта таксама ў касе, іх можна набыць, прыдбаць пры ў касе пры вуліцы Адэскай, як і тыя бясплатныя, гэта я маю на ўвазе квіткі на гала-канцэрт. Сердечно запрашаю.
3: І кому сьогодні можемо виказати подяку за 45-й юбілейний фестиваль церковної музики? Як? Кому можемо виказати подяку сьогодні за підтримку фестивалю сьогодні?
4: Всім дякую. Дякую всім людям доброї волі. Я вже говорив тривіально, що коротко, які створили можливість святкувати гэтыя юбілеї. Гэта юбілей 45-го фестивалю, гэта 35-го варшавського концерту і 30-го дзейнасці фонду. Гэта ўсё праца многіх людзей, маіх супрацоўніках, іх сем'яў, ну, журналістаў, якім таксама вельмі, вельмі сардэчна дзякую. Ну, нема жадных, ніякіх сумненняў, таму што арганізуем гэты фестываль пры фінансавай падтрымцы Міністэрства культуры, але таксама галоўным партнёрам з'яўляецца падляцкі ўжунт маршалковскі, маршалковская ўправа і ўлады горада Беластока. За ўсё гэта шчыра і сардэчна дзякуем і запрашаем на наш сёлетні фестываль.
3: І вам дзякуємо і сычым прывести на сапраўднае свята царкоўнай музыкі у Беластоку.
4: Дзякую.
3: Дзякую.
2: Гость рацыі.
1: З дырэктарам 45-га міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі Гайнаўка 2026 Мікалаем Бушко размаўляла Вольга Сямашка.

0: Радио Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Дзень з рацыяй у чацвер і пытанне, што чуваць у беларусаў за мяжой, а дакладна ў Нямеччыне. Культура і салідарнасць. Гэтыя накірункі трымаюць моцныя сувязі ўнутры беларускай дыяспары ў Нямеччыне, а палітычныя акцыі пакуль што збіраюць не так ужо вялікую колькасць удзельнікаў. Часта сустрэчы носяць проста нефармальны характар. Кажа прадстаўніца беларускай дыяспары Татьяна Трофімова.
2: Я не так давно живу в Германии, в Франкфурте, и близко познакомилась с диаспорой. Здесь, скажем, пару лет тому назад достаточно активно и диаспора, и все какие-то общественные структуры помогали, поддерживали вот этот активизм, направленный на политическую деятельность, на выходы, на митинги. Но сейчас мы видим некоторый спад, и сейчас больше переключения на такие формы культуры, поддержки, солидарности, просто внутренних таких встреч. Я понимаю, что самой диаспоре не надо структурироваться и выходить там в какую-то организацию, да, ей достаточно, ну, вот такой формы. Но в то же время в диаспорах есть разные группы внутри, которые занимаются, ну, находят в себе какие-то формы активности. И вот одна из этих групп, которых я себя сейчас нашла, ну, могу об этом рассказать, это возможность увековечения памяти Василия Быкова у Франкфурте, который, он жил как раз с 2001 по 2002 год. И возможность оставить во Франкфурте эту память каким-то образом, но увековечить, как бы, какую мы еще не знаем, поэтому я не называю точно, как это будет выглядеть. Пока мы только на уровне регистрации через различные структуры вот этой идеи. Вот этим занимаемся сейчас активно, вот именно моя группа. Хотя

0: вот эту активность внутреннюю, такую через творчество. Кому-то это больше нравится. То есть тут каждый находит свое, вот я имею в виду. Есть организация «Разум», которая в Германии есть, которая поддерживает любую активность, связанную не только с творчеством, но и с политической деятельностью, в том числе и с, например, гендерной или какие-то формы. Что связано с белорусскими праздниками, тоже каким-то образом тоже воплощается. И вот я тоже являюсь членом этой организации, и, слава богу, ну, мне это интересно, и вот я так рада, что есть какие-то структуры, где я могу учиться дальше себя, ну, находить и себе здесь применение.
1: Неформальные встречи, и такие мают место зараз у вашей диаспоры?
0: Ну, вот как раз на 9 мая мы сделали кватерник, связанный с именем Василия Быкова. Мы говорили о повести Василия Быкова «Волчья яма», о Чернобыльской зоне, о которой он говорил. Ну, конечно, это был такой длинный-длинный шлейф, связанный с тем, что он проживал во Франкфурте, и возможностью того реализации и взглядов его тогда и сегодня белорусов здесь. Это была небольшая группа, которая будет разрастаться, я надеюсь, и вырастет в, наверное, проект, связанный с, вот, опять же, ушанованием памяти Василия Быкова во Франкфурте.
1: А ці даезжаюць да вас таксама госці з іншых дыяспар, ці можа беларускія дзеячы культуры, палітычныя дзеячы?
0: Да. И мы ездим, ну, кто более активно отправляет заявки, различные мероприятия. Например, ну, могу сказать, что «Разум» организовывала для белорусов в Неаметшине такую большую встречу, на которой обменивались своими идеями, возможностями дальнейшего воплощения. Олесь Моисеенко, который возглавляет вот идею, уже 5 лет, которая идея возглавляет ушанование памяти Василия Быкова, он этим занимается. Здесь в Неаметшине очень долго это плануется, и количество мы получили, ну, это очень тяжело, это долго очень, конечно, когда это воплощение мы увидим. А потом София из «Разум», вот она организовала, была мы оператором на этом квартернике. Люди по-разному себя находят, люди по-разному включаются. Но я могу сказать, что такой активности, конечно, нету, наверное, как 3 года тому назад, когда было надежды больше, и это было триггерные какие-то моменты. Но в то же время они не теряются, и это важно, чтобы вообще оставлять эту активность, ну, пускай на таком более спокойном уровне, но чтобы она все равно существовала.
2: А згодна дадзеных з адкрытых крыніц у Нямецчыне жылі ў 20-м годзе, паводле перапісу, прыкладна 25 тысяч беларускіх грамадзян, большасць у нямецкай сталіцы або ў буйных гарадах.

которого сам собою в своей голове. То есть самое слово наперед. Кожный час сутыкаю самого себе. Не глядеть на затянутый берег. Ведь сбудется все, что наметил на шлях. Шмат минуло.

0: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: По выникам двубоковой встречи в Пекине президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпинь достигнули шеренгу важных погоднений в сфере энергетики и международной безопасности. Белый дом назвал перемовы успешными, отзначивши умацывание экономического сотрудничества помеж краинами. Згодно с поведомлением, ободва лидеры погодились с тем, что Иран николи не повинен отримать доступ до ядерной зброи. Баки таксама подкреслили, что Армузский пролив повинен заставаться открытым для свободного потока энергоносбитов. Си Цзиньпинь таксама выступил супраць милитаризации этого водного шляху и любых спроб споганять плату за его выкористание. Поводле известок Белого дома, Китай таксама выказал зацікавленность в увеличении закупок американской нафты, каб снизить свою залежность от поставок праз Армузский пролив в будущине. Абмерковывалось так само поширение доступа американских компаний на китайский рынок, увеличение китайских инвестиций в экономику США, а так само рост закупок американской сельгазпродукции. Подчас встречи Дональд Трамп назвал Си Цзиньпиня великим лидером и заявил, что отношения помеж краинами будут лепшими, чем когда-нибудь ранее. Цзиньпинь в свою чергу отзначил, что США и Китай повинны быть партнерами, а не спаборниками. После дзеянняў США и Израиля в Иране, которые многие политики и международные аналитики разглядают, принамсі, как малопоспеховые, склалось отчувание, что Китай вошел в эти перемовы с больше упомянутой позицией. Си черговый раз фактично попередил, что неправильные дзеянні вокруг Тайваня могут привести до, цитата, конфликтов и сутыкнення. Однако Дональд Трамп так само отримал то, что ему было потребно политично. Сам факт великого саммиту, размовы про новую сторонку у отношениях и магчимые экономичные угоды. Обмерковывались закупки китайским боком американской нафты и сельскохозяйственной продукции, что Трамп может подать как будущую перемогу для американского бизнеса. Можно сказать, что головный выник перемовы в том, что они не провалились, не было никакой публичной спречки и резких разыходнений. Наоборот, выглядит, что ободу боки вырешили часово стабилизовать отношения. Трамп хочет экономичных выников и певной стабильности, Си – предказальности и снижения риски великого конфликта с США. Махчима менавіта Вашингтон выглядал тым боком, якому зараз больш патрэбная стабилизация относин. Як перамовы паміж Дональдом Трампом і Сі Цзіньпінам могуць уплываць на наш регіон, на вайну Расіі супраць Украіны? Мяркую, у Крэмлі уважліва сочаць, наколькі цеснымі будуць адносіны паміж Пекінам і Вашингтонам. Калі США і Кітай змогуць хаця б часткова стабілізаваць дачыненні, гэта можа аслабіць геапалітычную каштоўнасць Расіі для Кітая. Плюс Китай не хочет за Россией траплять под другосные санкции США и поглыблять экономичную войну с Вашингтоном. Сегодня Москва для Пекина – корыстный партнер для певного супростояния с Вашингтоном. Однако, когда уровень конфронтации помеж США и Китаем снизится, потреба у подтримки России так само может стать меньшей.
1: Политика с Виталем Цыганковым.
0: Радио «Рация». «Рация».

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Калі гаворка заходзіць пра адарваць Беларусь ад Расіі, заўсёды ўсплывае тэма санкцый.
1: А калі ўсплывае тэма санкцыі, адэпты пасілення санкцыйнай палітыкі нагадваюць, што большасць абмежаванняў на Беларусь была накладзеная за саўдзел вайне ва ўкраіне, а не за рэпрэсіі.
0: То бок, пакуль вайна не скончылася, зняць іх проста немагчыма, бо тады беларускія прадпрыемствы пачнуць найактыўней дапамагаць Расіі ваяваць.
1: Але ці можна ўсё ж нешта зняць, каб падтрымаць беларускую эканоміку і паскорыць пацяпленне ў адносінах паміж Мінскам і Еўрасаюзам? Ну і вядома, каб за гэта атрымаць людзей на волі.
0: Мы запыталі пра гэта журналістку Вольгу Лойка.
2: Фактически санкцыі, которые могут быть сняты, это не обязательно санкции физические какие-то, да, допустим, вот сейчас МОКовское решение о допуске спортсменов, ну, фактически это то, с чем все еще можно работать. Я, конечно, надеялась, что это будет сразу обусловлено, что называется, выпадением и, допустим, прекращением репрессий в отношении спортсменов. Да, там ликвидация всех черных серых списков, всех химиков-спортсменов отпустить, да, то есть, ну, вот либерализация в отношении одной группы лиц, да, но фактически это то, что можно еще сейчас обсуждать, потому что есть Международный олимпийский комитет, решение о том, что белорусы могут быть допущены, но дальше решение по федерации будет приниматься. То есть, фактически сейчас в интересах Беларуси ослабить репрессии, прекратить в отношении спортсменов, дать выступать и работать всем тем, кто сейчас такой возможности не имеет, отпустить химиков-спортсменов. И, в общем-то, тогда, наверное, можно будет сказать, что для федерации это будет сигнал не менее мощный, чем решение МОК. Да, потому что, ну, честно говоря, решение такое достаточно сомнительное. Да, вот просто на ровном месте ничего не случилось, просто Международный олимпийский комитет вот взял так решил. Ну, конечно, еще может быть Трамп чем-то помог. Ну, вот в любом случае, да, по спортивной линии есть еще над чем работать. А остальных, ну, на самом деле, санкций много и касаются они практически всего. Все остающиеся санкции, они реально дорогие, и тут речь идет не просто про выпускание группы людей, а про то, что надо реально прекращать репрессии, надо реабилитировать людей, потому что, ну, как бы санкции, допустим, евросоюзовские, без этого вряд ли будут сняты, не военные, естественно, санкции, да. Ну, к примеру, есть там запрет на экспорт нефтепродуктов, да, это то, что сейчас важно, это то, что фактически можно было бы говорить, что, ребята, это нужно там и нам, и вам, да, потому что вот цены на нефть растут, потому что здесь простая логистика, потому что мы бы вам прекрасно поставляли. Да, тут есть, конечно, некоторая пикантность, что это из российской нефти, но у нас же и своей нефти есть. Вот, свои 2 миллиона тонн мы тоже готовы перерабатывать и поставлять хотя бы эту нефть в Евросоюз, к примеру. Да. Есть калийные удобрения, есть азотные удобрения. Это опять важный сейчас вопрос, потому что энергоемкость этих производств очень большая, особенно по азотным удобрениям. И, конечно, было бы важно для сохранения, предотвращения роста цен на эти продукты, чтобы белорусские поставщики имели такую возможность. Да, ну, есть еще закрытое небо. Это

0: то, что важно, болезненно и с войной, в принципе, не связано. Да, связано с воздушным пиратством, которое Беларусь никак не может признать. Хотя фактически всем можно говорить, что, ребята, ну вот Протасевич на свободе, все у него хорошо, давайте мы эту тему обсуждать. Да? Но кроме Протасевича хотелось бы увидеть на свободе еще всех остальных немножко. Да? Но в любом случае то, что сейчас очень важно и нужно, да, потому что это все-таки рентабельность авиаперевозок, это более короткие маршруты, а проблем у Белавии более чем достаточно. И они еще начались до того, как у нас начали расти цены на авиационное топливо. Есть еще личные списки, где множество людей, возможно, кто-то из них прям особо нужен, и это тоже могло бы быть предметом обсуждения, потому что, если ты помнишь, вот первый, с кого сняли американские санкции, когда начались эти переговоры, это был один из Каричей. Да? Вот такая пикантность. Вот, как бы нам все это было так совсем не важно, нам ваши санкции плевать, но только, пожалуйста, снимите вот с одного человечка буквально. Да, вот, поэтому, но здесь цена должна быть адекватная, да, то есть все-таки это надо действительно прекращать репрессии, дать людям вернуться, тем, кто хочет, вот, понятно, что тут должны быть какие-то там определенные внятные договоренности по тому, кто, когда и как это может, но в любом случае это будет на столе просто за то, чтобы отпустить людей, у которых и так заканчиваются сроки. Вот. Ну, этого явно недостаточно для того, чтобы Евросоюз решал о своих санкциях. Вот. Много санкций в отношении электроники, станков, авиационных технологий, но здесь вопрос, что многое из этого является технологиями двойного назначения. Но при этом есть, допустим, энергетическое оборудование для теплоэлектростанций, ну, для энергетики. Для Беларуси это очевидно важно. И это тоже может быть на столе. С чипами и со всем остальным это сложно, потому что это реально ВПК сплошной, калий, нефтепродукты. Слушай, ну, наверное, там, я не знаю, древесина, к примеру. Вот. Древесина, цемент. Наши цементники все еще в больших проблемах. Вот, и в России рынок сжимается. Вот, есть продукция, к примеру, БНБК. Широчайший спектр промышленности, которая оказалась под санкциями, вот, которая с войной не связана.
1: Але хто павінны рабіць першыя крокі, Беларусь ці Еўропа? І ці можа Владимир Путін непакоіцца праз такое збліжэнне?
0: Ну, тут же Беларусь должна играть активнее, потому что ей надо убеждать Европу, а не Европу убеждать, что значит, отдайте нам там 100, 200 или 500 человек, которых вы совершенно несправедливо посадили, а мы вам там послабление. Да? Европа сразу сказала, что как бы это не будет работать. Вот, поэтому, в отличие от США, у них нет намерения делать какой-то дил с Беларусью. Но поэтому вот эти санкции будут зависеть уже от белорусского поведения, что называется, от того, какие решения будут приняты и насколько мы состоятельны в том, чтобы эти решения принимать. Ну, слушай, я, допустим, уверена, что Путину нет дела до внутренних репрессий в Беларуси. Да? Да? И это такое сближение с Западом будет очень-очень условное. Вот. Да? То есть к нам, в отличие от Армении, не приезжает весь Евросоюз. Да. В общем, в поле зрения России есть другие, более серьезные сближения. Да. На этом фоне какое-то там небольшое потепление для Беларуси. Но, в конце концов, они снимут с себя ярмо финансирования Беларуси, потому что внешние деньги Беларуси нужны, а поскольку в России их нет, то, в общем-то, им, наверное, тоже было бы терпимо, скажем так, если бы их союзник финансировался где-то. Ну, не просил постоянно денег у Москвы. Mm. Вот. Я думаю, что тут можно было бы закрыть глаза на некоторые их там послабления и так далее. Вот.
1: Это была журналістка Вольга Лойка. Яна распавяла пра тое, хто павінны рабіць першыя крокі ў перамовах па санкцыях, а таксама пра тое, як Расія паставіцца да пацяплення ў адносінах Беларусі з Захадам. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Невядомыя распаўсюдзілі хлусню, нібыта памерла вядомая актывістка. Сёння яна ў нашым эфіры.
3: Я не засмяялася, заржала. Чэсна. Мне на так настолько было гэта смешна.
4: Прычым такім дэманічным хохатам.
2: Так. Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рация. Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляшка, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 14 травня 1962-го народился Ян Эстбери, ангельский рок-музыка и автор песень, фронтмен The Cult. У початку своего існавання яны выступили у роли одних из основальников постпанку у Великобритании. Стиль музыки The Cult ассоциируется у певной ступени с готик-роком, знаходящийся под уплывом мистицизму и психоделии.

0: Сторонки истории.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!